0: ཁྱི
1: Та нэрсүг асба цасан да та мангчэй нэ лэсагүй гэ та авхос сэс жвала а та ия та нэг чүги кечү дэмбэ та сүнсэ сэрсала
0: нэсэ шүза а нарэ ина на намгю ина та нэ нэг чүги дэн чэ сингу ма жва чэнэ лэ чиг нэг чүги сэ та дэн чэ лэ намгю ин сибдэн чэ та чимблэ тумэн до инэ лэ нэг чүг хасэ яг лу сэ дэн нэн дэ зма я чиг нэн бзам гэ нэн чо вэ на ва чимэ бэ лэ гю ку инэ лэ чүг чү тэв чэ лу сэ ин ма та юн дэ зма ба ནག་ཅུའེ ཆང་ཁི ཙ་ད་ ཨ་རྒྱ་ཅིལ ཨ་ངོ་སན་དེན་པ ཡིན་ཅེ་ཅིག གང་ལ་ཡ་ཡ ནག་ཅུའེ་གི ཨ་བ་ཏོ་གོ་ལེན་གེ་གེ་ཅིག སུ་སུ་གི ནག་ཅུའེ་གི ཕོ་ཅོ་གེ་གི ཅིག་ཅིག་ད་ ཉམ་རྒྱ་ཅིག་དེན་བེ དེན་ཅེ་གི ནང་བ་རུ་ཅི ཡང་ ལུ་ཤེ་དེན་ཡན་དུ་ཙམ་པ སུ་སུ་གི མི་དུ་ལ་ཡ་ཉེན་ཁོ་ཡོ་ཉེན་སུ་ཅིག་དོང་ལ་ཅིག་ལ་ལེ་སུ་ཅེ་དེན་ཡེ་བ་ཤ་ཏོ་ལ་ཨ་དེ་ལ་